0: This is Fami Kuti here, keeping things groovy and keeping you aware of what your nasty politicians are doing to you. This is music that is always changing, like a moody woman.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn!
2: When protest music was about standing up to presidents, not sucking up to them. This is IF99.
0: This is Fela Kuti with Zombie, the song that made the authorities in Nigeria really angry and prompted them to burn down his house.

0: but in a good way. Not like in Florida, where it gets ripped off every year and they just keep rebuilding and never catching the hint.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
0: Evangelists and weathermen have a lot in common. They both say the world is coming to an end. Let's do the weather.
2: Looking for a great night tonight if this weather holds up. Unless you're in Bohan and fighting with your whore girlfriend on the street because she had too many apple martinis. Cloudy right now. Trip Michaels. Weasel weather.

0: IF99 is celebrating some African percussions and great funk here. Music that stands the test of time.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: The original pioneer.